0: фарфор, росты квиты. Я крылатый так. Я крыш зверь. Я гуляю сам, мужчина бьет банды.
1: Listening to WXOX LP, Louisville, Kentucky.